0: 但是我认为马克思主义者不应该仅仅停留在思想上，而更应该体现在行动上。
1: 我明白您的意思，我们成立了马克思学说研究会，也组织了长信店工人现状调查，这些都是行动。
0: 以色列的为巴拉瑞尼亚阿拉伯奇和长信店。
2: К сожалению, этого недостаточно. Мы считаем, что главная цель китайской революции заключается в том, чтобы создать пролетарскую партию как можно скорее.
0: 这些还是不够的。我们认为中国革命的现状是尽快成立无产阶级的政党。
2: Мы также изучили вашу ситуацию и решили, что именно вы должны занять лидирующую роль в этом движении.
0: 我们仔细研究了您的情况，认为应该由您来挑这个头。
1: 我送给您一样东西吧。
3: 我也是到不了娃子。
1: 这封信送给您。
0: Это письмо для вас.
2: Что это?
0: 这什么？
1: 这个合适的人，我帮您找着了。
0: Он нашел вашу подходящего лидера.
2: Кто это?
0: 哪一位？
4: 陈独秀同志。
0: товарищ陈独秀。
2: 陈独秀。
1: 没错，就是他。他现在人在上海，您拿着我这封信去找他。
3: 我三个人哦，维斯爱的比西莫斯也到上海去一幕，我奥金哈罗说，卢卡瓦姐姐。
2: Дорогой Ли Чжао, сразу видно, что вы подготовились заранее.
0: 亲爱的李大钊同志，能看出来您对建党这件事情早就胸有成竹了。
1: 建党在中国是开天辟地的大事，我们哪能不慎重啊？
0: 大王，
2: 大王，大王，哈哈哈哈哈。